0: не всякое.
1: И на дороге меркли снега.
0: Да, сил остаться не всякое.
1: Да, сил остаться не всякое.